0: Imagine that.
1: Wow, wow, wow. Dum, dum, dum, dum, dum.
0: История моя. Шаг за шагом, только в дождя между маме мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панические страх, закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, следующий шаг. Полет в небеса запутан.